0: Спайдермена ласка, Джек. Кончилась ночь, кончилась беда, осталась радость навсегда. Джек, Джек, чемодан давно собрал, бочку меда в руки взял. Братья, сестры, вся родня с нетерпением ждут меня.
1: Джек, Спайдермен, ласка, Джек. Джек, Джек, Джек.
2: И я приду. Споем все вместе.